А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку —

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 15 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 743 миллиметра. Температура ночью плюс 7-9, а днем 17-19 градусов тепла. В воскресенье 16 августа переменная облачность, вечером также в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью 11-13, днем 23-25 градусов тепла. В понедельник днем похолодает, ночью пройдут дожди и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 августа 1960 года в Стокгольме по решению 11-го Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики. Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 83 стран, в том числе и из России. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Задача академии – развитие астронавтики в мирных целях, поддержка отдельных ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой, проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сложности и дороговизна новых космических технологий требуют привлечения совместных усилий ученых всех стран. Только тогда такие многообещающие проекты, как лунные поселения или экспедиция на Марс, смогут осуществиться. Поэтому в целях расширения международного сотрудничества Академия поддерживает тесные контакты со многими национальными академиями.
2: 16 августа – день малинового варенья. Выбор даты праздника не случайен. На Руси этот день назывался «Малинник». И был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любимая и широко используется в кулинарии – пироги, желе, кисели и так далее. Ее заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенье. В малиновом варенье много пользы. Оно содержит натуральную салициловую кислоту, основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств. Сохраняет молодость, витамины А, Е, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Содержит много меди, то есть практически является антидепрессантом, и железа, что способствует улучшению кроветворения. А еще, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка. Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, разве что кроме березы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как «не жизнь, а малина».
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара, а качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: У всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний.

0: ответ на для себя заключите перемирие.
1: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
1: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
1: Водолей сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
0: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия будут вам удаваться.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 16 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление будет падать 739 миллиметров. Температура ночью плюс 11-13, а днем до плюс 25. В понедельник 17 августа переменная облачность, ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди, днем без осадков и до плюс 20. Во вторник и в среду погода испортится, похолодает, днем всего до плюс 15-16 градусов и будут идти дожди. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 16 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером в отдельных районах возможны дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление будет падать 739 миллиметров. Температура ночью плюс 11-13, а днем до плюс 25. В понедельник 17 августа переменная облачность, ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди, днем без осадков и до плюс 21. Во вторник и в среду погода испортится, похолодает, днем всего до плюс 15-16 градусов и будут идти дожди. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14.
4: Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: у всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнулся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в Россию новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Uni-T. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely — 7-е, а Chery — 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий — корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Дунфэн, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»:

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
2: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
3: Радио Infinity.

0: Новости спорта.
1: Германия на чемпионате мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Российские спортсменки стали лучшими. В составе команды выступали Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Берегза и Дарья Мельник. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Ангелина Мельникова за один день выиграла сразу три медали – золото в опорном прыжке, бронзу на бревне и бронзовую награду в вольных упражнениях. Ранее Мельникова стала еще чемпионкой в личном многоборье. Российские пловцы добыли еще одну медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Григорий Вековичев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4 по 200 вольным стилем. Футболисты Родины после сенсационной победы в гостях над «Зенитом» в этом туре принимали «Акрон» и вели после первого тайма 2-0. Казалось, что этого вполне достаточно, чтобы выиграть встречу, но тольяттинцы вернули столичную команду с небес на землю, сыграв в итоге в ничью 3-3. В матче ЦСКА «Факел» воронежцы забили 3 мяча, и все они засчитаны не были из-за положения вне игры, а армейцы забили победный мяч с пенальти за 19 минут до окончания матча. 1-0 ЦСКА выиграл, и команда при новом главном тренере Дмитрии Гдесамове в РПЛ еще не проигрывала. Ростов на своем поле сыграл с Рубином 1-1, а единоличный лидер чемпионата Краснодар взял верх 1-0 у себя на стадионе над Ахматом. В первой лиге Нижний Новгород на старте впечатляет. Команда выиграла все 6 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В этом туре нижегородцы на чужом поле обыграли 3-1 ивановский «Текстильщик». Футболисты Урала под руководством Сергея Юрана пока играют неровно. В этом туре ничья 1-1 с «Ротором» в Волгограде. Причем Уралу пришлось отыгрываться, а когда «Ротор» остался в меньшинстве за 15 минут до финального свистка, у уральцев была возможность воспользоваться таким преимуществом, но не получилось. Первую крупную победу в первенстве одержала московская «Торпеда», добившись в гостевом матче с Челябинском успеха 4-0. На юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Венгрии Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе. Это первая бронзовая медаль на этом турнире для россиян, которые выиграли до этого 5 золотых наград. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция Infinity.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня День воздушного флота России. Профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года. У Дня воздушного флота России два отца-основателя. Это Николай I и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для российского воздухоплавания распоряжения. 12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть, как теперь бы сказали, военно-воздушных сил, и передать в ее введение все вопросы развития нового рода войск. Через два десятка лет уже Иосиф Сталин установил в Советском Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР. Этот праздник, также известный как Всесоюзный день авиации или День авиации, был закреплен постановлением Совета народных комиссаров Союза от 28 апреля 1933 года. Создание авиации и ее эксплуатация – это результат ответственной и самоотверженной работы людей. Именно им всегда, кто связал свою судьбу с небом, гражданским и военным летчикам, наземному персоналу, создателям крылатых машин и ветеранам авиации, отдается дань уважения и звучат слова поздравления в честь сегодняшнего праздника. 16 августа 1960 года в Стокгольме по решению 11-го Международного астронавтического конгресса было основано Международная академия астронавтики. Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 83 стран, в том числе и из России. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Задача академии – развитие астронавтики в мирных целях, поддержка отдельных ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой, проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сложности и дороговизна новых космических технологий требуют привлечения совместных усилий ученых всех стран. Только тогда такие многообещающие проекты, как лунные поселения или экспедиция на Марс, смогут осуществиться. Поэтому в целях расширения международного сотрудничества Академия поддерживает тесные контакты со многими национальными академиями.
2: 16 августа – день малинового варенья. Выбор даты праздника не случайен. На Руси этот день назывался «Малинником» и был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии – пироги, желе, кисели и так далее. Ее заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенье. В малиновом варенье много пользы. Оно содержит натуральную салициловую кислоту, основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств. Сохраняет молодость, витамины А, Е, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Содержит много меди, то есть практически является антидепрессантом, и железа, что способствует улучшению кроветворения. А еще, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка. Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, разве что кроме березы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как «не жизнь, а малина».
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция Infinity.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений «Москва». Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: у всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
0: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия

Во Франции на чемпионате мира по водным видам спорта 19-летний представитель Германии Йоханнес Либман побил мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем, который продержался с 2024 года. Либман преодолел дистанцию за 14 минут 26,79 секунды и стал первым человеком в истории, кто разменял на полторашки 14 минут 30 секунд. Это, кстати, вторая золотая медаль немецкого пловца на этом турнире. Ранее он выиграл 800 метров вольным стилем. Еще один мировой рекорд установлен. Теперь уже на чемпионате Европы по легкой атлетике в Великобритании испанка Мария Перес в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции преодолела 21 километр за 1 час 30 минут 6 секунд. С этого года полумарафон в спортивной ходьбе стал официальной дисциплиной. Перес 30 лет, она олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. Стартовал чемпионат испанской премьеры. 7-й клуб по итогам прошлого сезона Хетафе на выезде неожиданно крупно проиграл Алавесу 0-3. Правда, два мяча были забиты уже в компенсированное ко второму тайму время. Три испанских гранда стартуют в чемпионате позже. И это не ошибка календаря, а официальное решение лиги. Матчи клубов, чьи игроки выступали в полуфиналах чемпионата мира, перенесены на конец месяца, чтобы дать футболистам нормально отдохнуть после турнира. Из ближайших игр у мадридского Атлетика домашний матч с Малагой 19 августа в среду. В конце следующей недели состоятся первые матчи, в частности, чемпионатов Англии и Италии. Команды проводят заключительные контрольные встречи. В Польше Манчестер Юнайтед сыграл с Миланом. Это был первый матч за МЮ после возвращения из Барса Маркуса Рашфорда, но это не помогло. Милан со счетом 4-2 выиграл, и это первая победа Амарима во главе Россонери. Португалец перешел в Милан как раз из Манчестер Юнайтед. А в Саудовской Аравии уже проходят игры первого тура. Действующий чемпион Аль-Наср начал турнир с крупной домашней победы 3-0 над середняком клубом Аль-Фатих. На теннисном турнире в Цинциннати 39-летний Новак Джокович проводил стартовый матч против аргентинца 25-летнего Тьяго Агустино Тиранте. Первую партию Джокович уверенно выиграл 6-2. Во втором сете Новак взял медицинскую паузу. Он почувствовал себя в 30-градусную жару нехорошо, но все же смог продолжить матч, но уступил 4-6 в решающей партии. Джокович вновь уступил, тоже 4-6, и не смог выйти в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в России новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Unity. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely — 7-е, а Chery — 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий — корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Dunfeng, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infinity.

0: Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире программа Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня, как впрочем всегда, мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах российских стримингов. И, конечно, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае не переключайтесь в ближайший час. И у меня для вас сюрприз. Наконец-то состоялась премьера моей новой песни «Влюблена в жизнь». Поэтому сейчас на правах ведущей я включу вам премьеру своей песни. Слушайте, добавляйте к себе в плейлист. Настя Негода «Влюблена в жизнь» прямо сейчас.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На очереди дуэт родных братьев, и это не группа «Добро, как вы могли подумать». Я говорю о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». После двухгодичного творческого перерыва в июле этого года ребята представили свой сольный трек «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и я уже жму кнопку «Плей». «Ума Турман» открывает наш хит-парад.
0: 15

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Следом за братьями Крестовскими к нам присоединяется аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Его летний танцевальный фанк под названием «Аутентичная» за пару недель заиграл в эфире 80 радиостанций и буквально ворвался в сводный российский радиочарт. Это стало отличным подарком Кириллу к его 30-летию, которое он отметил 9 июля. Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, все мы поздравляем Лирика с юбилеем и желаем ему успехов в творчестве и в личной жизни. И прямо сейчас Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.
0: 14.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди хэппи-энд. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставили в эфир 150 радиостанций, и он уже набрал более 150 000 эфиров. И это еще не конец, это хэппи-энд.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас первая звездная новинка в нашем трек-листе. Мой любимый Акмаль Хаджиниязов в конце июля зарелизил трек «Любовная». Прошло совсем немного времени, и новый хит Акмали вошел в сводный российский радиочарт, а значит, он обязательно должен появиться и в нашем хит-параде. Акмаль, «Любовная». Слушаем и лайкаем везде-везде, где только можно.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Привет тем, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве ведущей. А на 11 месте нашего хит-парада расположился трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мы уже много раз говорили о том, что Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц в России. Единственной ее реальной конкуренткой была и остается Юлия Зиверт. Но сейчас речь о Мари Краймбрери, и я вам открою один секрет. Трек Мари Краймбрери «Давай не ждать» с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Кроме того, по данным топ-хит на сегодня, это самый популярный в 2026 году радиохит с женским вокалом. Так что не будем больше ждать, будем слушать Мари Краймбрери.
5: 11-е

0: Хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК» многие треки попадают в наш чарт. Спасибо всем участникам нашего голосования и давайте послушаем их результаты. Поехали! Убегу, Скатл и Эдди Мона. Победитель голосования.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-112-105.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Друзья, с вами в эфире актриса-певица Настя Негода. И сегодня я выступаю в качестве ведущей топ-хит-чарта главного хит-парада страны. И нашу горячую десятку открывает трек «Лампочки» группы «Артик и Асти». Вы спросите, чем этот трек, выпущенный еще в 2021 году, заслужил такую честь? Ответ простой. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок и на этой неделе вошли в топ-10 самых популярных хитов российского интернета и встали в горячую ротацию на сотни радиостанций. Вот такой горячий взлет спустя 5 лет после релиза. И, конечно, я не могу не зажечь «Лампочки» Артика и Асти в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 9-й строчке нашего списка хитов у нас сегодня «Лето» от Джонни Федука. Этот трек, по данным «Топ Хит», уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз, а это значит, что в нашем хит-параде ему самое место. «Лето» от Джонни Федук. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году сольная новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня у нас добралась только до 8-го места. А все потому, что Тане Ткачук на этой неделе появились сильные конкуренты. О них я вам обязательно расскажу сегодня, но чуть позже. А пока мы слушаем «Мою Мишель» и ее «На малиновой луне».
0: 8-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один братский дуэт появляется в эфире нашего хит-парада. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс, рвут все чарты своей летней танцевалкой «Санта-Лючия». Трек уже вошел в топ-10 самых популярных хитов российского интернета. Ну а сегодня «Санта-Лючия» занимает почетное 7-е место. Гаязовс Бразерс в программе «Топ Хит Чарт». Встречайте!

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске – 68 71 45 и 22 15 22.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы Arctic Icy, представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Трек уже вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. Давайте послушаем и оценим этот бриллиант и в нашей программе.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали! Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. Кажется, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». А сегодня этот хит уже набрал более 250 тысяч эфиров, миллионы стримов и даже побывал на первом месте в нашем хит-параде. Но сегодня «Градусы» у нас только пятые, что тоже неплохо, учитывая, что «Ресницы» продолжают набирать обороты.
0: Пятое.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: А на четвертом месте у нас сегодня артистка, за которую я всегда очень болею. Буквально пару выпусков назад я представила вам Катю Айова с ее новым треком «Мы». Я тогда сказала вам, что меня увлекла история, рассказанная Катей в этой песне. И вот, как оказалось, этот трек понравился не только мне, но и музыкальным редакторам сотни радиостанций, которые поставили «Мы» в самую горячую ротацию. В итоге Айова ворвалась в радиочарт и у нас поднялась с 12-го.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами Настя Негода и самые популярные хиты этой недели в программе «Топ Хит Чарт». И прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл Тимы в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла. А единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают бронзу. Тима Белорусских, встречайте!

0: делаете такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать?
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Новости спорта. Германия на чемпионате мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Российские спортсменки стали лучшими. В составе команды выступали Мария Борисова, София Ельтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Верегза и Дарья Мельник. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Ангелина Мельникова за один день выиграла сразу 3 медали: золото в опорном прыжке, бронзу на бревне и бронзовую награду в вольных упражнениях. Ранее Мельникова стала еще чемпионкой в личном многоборье. Российские пловцы добыли еще одну медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Григорий Вековичев, Иван Гирев, Дарья Глепикова и Ксения Мишарина стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4 по 200 вольным стилем. Футболисты Родины после сенсационной победы в гостях над «Зенитом» в этом туре принимали «Акрон» и вели после первого тайма 2-0. Казалось, что этого вполне достаточно, чтобы выиграть встречу, но тольяттинцы вернули столичную команду с небес на землю, сыграв в итоге в ничью 3-3. В матче ЦСКА «Факел» воронежцы забили 3 мяча, и все они засчитаны не были из-за положения вне игры, а армейцы забили победный мяч с пенальти за 19 минут до окончания матча. 1-0 ЦСКА выиграл, и команда при новом главном тренере Дмитрии Гдесамове в РПЛ еще не проигрывала. Ростов на своем поле сыграл с Рубином 1-1, а единоличный лидер чемпионата Краснодар взял верх 1-0 у себя на стадионе над Ахматом. В первой лиге Нижний Новгород на старте впечатляет. Команда выиграла все 6 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В этом туре нижегородцы на чужом поле обыграли 3-1 ивановский «Текстильщик». Футболисты Урала под руководством Сергея Юрана пока играют неровно. В этом туре ничья 1-1 с «Ротором» в Волгограде. Причем Уралу пришлось отыгрываться, а когда «Ротор» остался в меньшинстве за 15 минут до финального свистка, у уральцев была возможность воспользоваться таким преимуществом, но не получилось. Первую крупную победу в первенстве одержала московская «Торпеда», добившись в гостевом матче с Челябинском успеха 4-0. На юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Венгрии Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе. Это первая бронзовая медаль на этом турнире для россиян, которые выиграли до этого 5 золотых наград. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в России новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Uni-T. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely — 7-е, а Chery — 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий — корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Дунфэн, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Сегодня День воздушного флота России. Профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года. У Дня воздушного флота России два отца-основателя. Это Николай I и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для российского воздухоплавания распоряжения. 12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при главном управлении Генштаба первую в стране часть, как теперь бы сказали, военно-воздушных сил, и передать в ее введение все вопросы развития нового рода войск. Через два десятка лет уже Иосиф Сталин установил в Советском Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР. Этот праздник, также известный как Всесоюзный день авиации или День авиации, был закреплен постановлением Совета народных комиссаров Союза от 28 апреля 1933 года. Создание авиации и ее эксплуатация – это результат ответственной и самоотверженной работы людей. Именно им всегда, кто связал свою судьбу с небом, гражданским и военным летчикам, наземному персоналу, создателям крылатых машин и ветеранам авиации, отдается дань уважения и звучат слова поздравления в честь сегодняшнего праздника. 16 августа 1960 года в Стокгольме по решению 11-го Международного астронавтического конгресса было основано Международная академия астронавтики. Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 83 стран, в том числе и из России. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Задача академии – развитие астронавтики в мирных целях, поддержка отдельных ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой, проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сложность и дороговизна новых космических технологий требует привлечения совместных усилий ученых всех стран. Только тогда такие многообещающие проекты, как лунные поселения или экспедиция на Марс, смогут осуществиться. Поэтому в целях расширения международного сотрудничества Академия поддерживает тесные контакты со многими национальными академиями.
7: 16 августа – день малинового варенья. Выбор даты праздника не случайен. На Руси этот день назывался малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любимая и широко используется в кулинарии – пироги, желе, кисели и так далее. Ее заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенье. В малиновом варенье много пользы. Оно содержит натуральную салициловую кислоту, основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств. Сохраняет молодость, витамины А, Е, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Содержит много меди, то есть практически является антидепрессантом, и железа, что способствует улучшению кроветворения. А еще, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка. Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, разве что кроме березы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как «не жизнь, а малина».
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется знать.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Откроет эфир как нельзя актуальная песня в исполнении Александра Коренюгина.
4: Мы скоро в

0: Песня на войне.
1: Понятию ракетная опасность, оказывается, можно привыкнуть. Денис Ананьев продолжает выпуск песни «Ракетный удар».

0: взлет.
1: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
2: Лора Вайс.
1: Реклама.
3: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Предприятию по производству полимеров Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

У песен со смыслом, как правило, очень долгая жизнь. Это, вероятно, от того, что это не однодневки какие-то с тремя аккордами, которые через 10 лет не вспомнят даже их создатели. Песни Сергея Минаева «Свастика» более 35 лет. А написано, как будто сегодня.

всей этой в крови картины. И кто опять толкает полстраны во враг? Кто обманул тебя сегодня? Украина! Кто убит?

0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей Комлев. Я живу в городе Череповец Вологодской области. Предлагаю специально для проекта «Песня на войне» свою новую песню, которая называется «Уходили за Донецк пацаны». А написана она недавно, летом этого года. Сначала появилось стихотворение, чуть позже музыка. И записали мы ее с прекрасным череповецким баянистом Владимиром Кучиным. Эту песню я посвящаю всем нашим бойцам, участникам специальной военной операции. И буду очень рад, если она придется по душе им в первую очередь. Ну и, конечно же, всем слушателям вашего замечательного радио.
4: Лето выползло из мертвой весны, обогреться да заваривать сны. Уходили за Донецк пацаны, небо синего из Дону испить. Уходили за Донецк пацаны, небо синего из Дону испить. Не видать, покуда Дона реки, да и небо нынче смерть да хрущи. Зарывались глубоко мужики от безжалостной и злой саранчи. Зарывались глубоко мужики от безжалостной и злой саранчи. Принимала, обнимала земля, говорила, не пущу вас назад. Наверху там только сныть да зола и сердца одной лишь местью горят. Наверху там только сныть да зола и сердца одной лишь местью горят. И глядят на это с неба отцы, и позорная каяла звезда, как клюют друг друга насмерть птенцы.

0: дотянуть до весны. Лето черное навеки избыть. И уходят за Донецк пацаны. Дону синего и сказок испить. И уходят за Донецк пацаны. Дону синего и сказок испить. Дону синего и сказок испить. Небо синего из дону испить.
1: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
2: Эндрю Стентон.
3: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский.

0: Песня на войне.
1: Новые имена. Им всегда рады у нас. Коллектив «Не пал» продолжит эфир песни «Два брата».

со временем приходит понимание, кому ты дорог осознание. Свои вбиваешь в списки, я за любые вписки. Когда моих друзей коснутся риски, и здесь есть лишние виски. Решение я принял, стрезы головой. Мне повезло, два брата, два брата за моей спиной.

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Ну и напоследок. Напоминание о том, что происходит, где бы ты ни был и что бы ты ни делал. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне. Радио «Инфинити».

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 17 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду похолодает, во вторник днем до плюс 17 пройдут кратковременные дожди. В среду ночью и днем также осадки и до плюс 18. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Радио Инфинити.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Infinity.

0: Новости спорта.
1: Германия на чемпионате мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Российские спортсменки стали лучшими. В составе команды выступали Мария Борисова, София Ельтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Берегза и Дарья Мельник. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Ангелина Мельникова за один день выиграла сразу три медали – золото в опорном прыжке, бронзу на бревне и бронзовую награду в вольных упражнениях. Ранее Мельникова стала еще чемпионкой в личном многоборье. Российские пловцы добыли еще одну медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Григорий Вековичев, Иван Гирев, Дарья Глепикова и Ксения Мишарина стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4x200 вольным стилем. Футболисты Родины после сенсационной победы в гостях над «Зенитом» в этом туре принимали «Акрон» и вели после первого тайма 2-0. Казалось, что этого вполне достаточно, чтобы выиграть встречу, но тольяттинцы вернули столичную команду с небес на землю, сыграв в итоге в ничью 3-3. В матче ЦСКА-Факел воронежцы забили 3 мяча, и все они засчитаны не были из-за положения вне игры, а армейцы забили победный мяч с пенальти за 19 минут до окончания матча. 1-0 ЦСКА выиграл, и команда при новом главном тренере Дмитрии Гдесамове в РПЛ еще не проигрывала. Ростов на своем поле сыграл с Рубином 1-1, а единоличный лидер чемпионата Краснодар взял верх 1-0 у себя на стадионе над Ахматом. В первой лиге Нижний Новгород на старте впечатляет. Команда выиграла все 6 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В этом туре нижегородцы на чужом поле обыграли 3-1 ивановский «Текстильщик». Футболисты «Урала» под руководством Сергея Юрана пока играют неровно. В этом туре ничья 1-1 с «Ротором» в Волгограде. Причем «Уралу» пришлось отыгрываться, а когда «Ротор» остался в меньшинстве за 15 минут до финального свистка, у уральцев была возможность воспользоваться таким преимуществом, но не получилось. Первую крупную победу в первенстве одержала московская «Торпеда», добившись в гостевом матче с Челябинском успеха 4-0. На юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Венгрии Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли третье место среди дуэтов в произвольной программе. Это первая бронзовая медаль на этом турнире для россиян, которые выиграли до этого 5 золотых наград. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в России новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Uni-T. Больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely — 7-е, а Chery — 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий — корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Dunfeng, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня День воздушного флота России. Профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 сентября 1992 года. У Дня воздушного флота России два отца-основателя. Это Николай I и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для российского воздухоплавания распоряжения. 12 августа 1912 года последний русский царь повелел сформировать при Главном управлении Генштаба первую в стране часть, как теперь бы сказали, военно-воздушных сил, и передать в ее введение все вопросы развития нового рода войск. Через два десятка лет уже Иосиф Сталин установил в Советском Союзе традицию праздновать День воздушного флота СССР. Этот праздник, также известный как Всесоюзный день авиации или День авиации, был закреплен постановлением Совета народных комиссаров Союза от 28 апреля 1933 года. Создание авиации и ее эксплуатация – это результат ответственной и самоотверженной работы людей. Именно им всегда, кто связал свою судьбу с небом, гражданским и военным летчиком, наземному персоналу, создателям крылатых машин и ветеранам авиации, отдается дань уважения и звучат слова поздравления в честь сегодняшнего праздника. 16 августа 1960 года в Стокгольме по решению 11-го Международного астронавтического конгресса было основано Международная академия астронавтики. Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 83 стран, в том числе и из России. Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Задача академии – развитие астронавтики в мирных целях, поддержка отдельных ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой, проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сложности и дороговизна новых космических технологий требуют привлечения совместных усилий ученых всех стран. Только тогда такие многообещающие проекты, как лунные поселения или экспедиция на Марс, смогут осуществиться. Поэтому в целях расширения международного сотрудничества Академия поддерживает тесные контакты со многими национальными академиями.
2: 16 августа – день малинового варенья. Выбор даты праздника не случайен. На Руси этот день назывался «Малинник». И был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии – пироги, желе, кисели и так далее. Ее заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенье. В малиновом варенье много пользы. Оно содержит натуральную салициловую кислоту, основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств. Сохраняет молодость, витамины А, Е, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица. Содержит много меди, то есть практически является антидепрессантом, и железа, что способствует улучшению кроветворения. А еще, в отличие от аспирина, не провоцирует гастрит и язву желудка. Даже в русских пословицах, поговорках, сказках и песнях малина встречается чаще всех остальных растений, разве что кроме березы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит как «не жизнь, а малина».
0: А в этот день события, ставшие историей. Infinity. Каждый приемник.

0: своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Ленинградской области 19:00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 17 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду похолодает, во вторник днем до плюс 17 и пройдут кратковременные дожди. В среду ночью и днем также осадки и до плюс 18. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости спорта.
1: Во Франции на чемпионате мира по водным видам спорта 19-летний представитель Германии Йоханнес Либман побил мировой рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем, который продержался с 2024 года. Либман преодолел дистанцию за 14 минут 26,79 секунды и стал первым человеком в истории, кто разменял на полторашки 14 минут 30 секунд. Это, кстати, вторая золотая медаль немецкого пловца на этом турнире. Ранее он выиграл 800 метров вольным стилем. Еще один мировой рекорд установлен. Теперь уже на чемпионате Европы по легкой атлетике в Великобритании испанка Мария Перес в спортивной ходьбе на полумарафонской дистанции преодолела 21 километр за 1 час 30 минут 6 секунд. С этого года полумарафон в спортивной ходьбе стал официальной дисциплиной. Перес 30 лет, она олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. Стартовал чемпионат испанской премьеры. 7-й клуб по итогам прошлого сезона Хетафе на выезде неожиданно крупно проиграл Алавесу 0-3. Правда, два мяча были забиты уже в компенсированное ко второму тайму время. Три испанских гранда стартуют в чемпионате позже. И это не ошибка календаря, а официальное решение лиги. Матчи клубов, чьи игроки выступали в полуфиналах чемпионата мира, перенесены на конец месяца, чтобы дать футболистам нормально отдохнуть после турнира. Из ближайших игр у мадридского Атлетика домашний матч с Малагой 19 августа в среду. В конце следующей недели состоятся первые матчи, в частности, чемпионатов Англии и Италии. Команды проводят заключительные контрольные встречи. В Польше Манчестер Юнайтед сыграл с Миланом. Это был первый матч за МЮ после возвращения из Барса Маркуса Рашфорда, но это не помогло. Милан со счетом 4-2 выиграл, и это первая победа Амарима во главе Россонери. Португалец перешел в Милан как раз из Манчестер Юнайтед. А в Саудовской Аравии уже проходят игры первого тура. Действующий чемпион Аль-Наср начал турнир с крупной домашней победы 3-0 над середняком клубом Аль-Фатих. На теннисном турнире в Цинциннати 39-летний Новак Джокович проводил стартовый матч против аргентинца 25-летнего Тьяго Агустино Тиранте. Первую партию Джокович уверенно выиграл 6-2. Во втором сете Новак взял медицинскую паузу. Он почувствовал себя в 30-градусную жару нехорошо, но все же смог продолжить матч, но уступил 4-6 в решающей партии. Джокович вновь уступил, тоже 4-6, и не смог выйти в следующий раунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
2: Дмитрий Менделеев.
3: Реклама. Языковая студия «Проанглийский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. «Английский» — это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения. Телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта. Инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган привезет в России новый кроссовер Uni-Z. Модель уже прошла сертификацию. Продажи будут стартовать уже в ближайшее время. По габаритам новинка крупнее модели Unity, больше подходит в качестве семейного автомобиля. При этом дешевле и без претензий на люксовый статус, как Uni-S. Подробности российской версии раскроют позднее. Три китайских автобренда вошли в топ-10 крупнейших мировых автопроизводителей. BYD занимает 6-е место, Geely — 7-е, а Chery — 9-е. Доля каждого превышает 4%. Крупнейшим в мире автопроизводителем по-прежнему остается Toyota. Второе место занимает немецкий Volkswagen, третий — корейский Kia Hyundai. В России запретили продажи нескольких моделей китайских грузовиков. На этот раз сидельные тягачи и самосвалы Dunfeng, а также спецтехнику Zoom Lion. У них выявили проблемы с тормозами, рулевым управлением, ремнями безопасности и не только. Продавать и ставить машины на учет пока нельзя. А уже проданные машины ждет отзыв. Но когда, пока неизвестно. Классические спортивные купе обычно делают заднеприводными. Эта конструкция дает правильную развесовку, эффективный разгон и разделение функций между осями. Плюсы перевешивают минусы в виде склонности к заносам и более сложному управлению. Но в истории автопрома есть примеры интересных переднеприводных купешек. Например, Mitsubishi FTO 98 года. Подробнее об этой модели расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-707-6565.

прогнозом погоды на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 17 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 20-22 градуса тепла. Во вторник и в среду похолодает, во вторник днем до плюс 17 и пройдут кратковременные дожди. В среду ночью и днем также осадки и до плюс 18. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22, или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты.

0: Например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.